0: Газуем! Восток-ФМ!
1: Никогда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: шоу «Восточный экспресс».
1: Ядян, межгалактический космический факт. Смотрите, хвост у кометы всегда направлен от Солнца, независимо от направления их движения. Представляешь, этот аппарат, который несется, а у него выхлопная впереди, вот так джень-джень делает вообще.
2: Это что за аппарат?
0: Новый рейс в понедельник в 7 утра на Восток ФМ. Для лиц старше 16 лет.
3: Небо застелило белым парусом, волны подпевали нашим голосам. Помню, как обнял тебя в первый раз, и

Радио Восток ФМ. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 777-1108 от 22 сентября 2017 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для лиц старше 16 лет.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Восток ФМ. С нами отпуск круглый год.

0: Реклама.
1: Открыт набор в Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». Набираем студентов по специальностям «Программирование и графический дизайн», «Госдиплом о высшем образовании», «Помощь с трудоустройством». Приемная комиссия в Нальчике 49-61-51. 49-61-51. Улица Кишукова, дом 1.
2: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-16-36. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
0: Реклама на Восток ФМ.
3: Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12.
2: Реклама.
3: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.
4: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
5: Круглосуточная эвакуация авто. Быстро, бережно, надежно. Телефон плюс 7 903 426 4200.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
8: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Левел».
9: Сваи винтовые, сваи шуруповидные. Для глэмпингов, бань, домов и каркасных строений. Свое производство свай. Теперь и в нашей республике. Выезд, расчет, консультация. Монтаж с гарантией. Компания «Машукстрой». 8-999-099-4000.
0: Реклама на Восток-ФМ.
10: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: miles away.
1: На этой неделе в шоу «Восточный экспресс».
2: У россиян новый тренд – подработка. Две трети жителей страны рассматривают ее как способ увеличить доход. Уже имеют дополнительный заработок 17%, еще 38% планируют найти его в ближайшее время, а 29% находятся в активном поиске. Чаще всего выбирают совмещение с новой профессией – 25%, работу курьером – 22%, продажи на маркетплейсах привлекают 11% респондентов, такси – 6%, а 75% опрошенных готовы полностью уйти с основного места, если подработка начнет приносить доход больше.
3: Ну, если мы не работаем, то мы не существуем. Вы же знаете наш принцип.
1: Новый рейс в понедельник в 7 утра на Восток ФМ. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
2: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи: качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес: город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес: город Нальчик, улица Ахохова, 98. Телефон 8-928. 8-717-16-36. АС Юг Шина. Ждем вас в гости.
5: Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусный.». Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
6: «Автовкусный.». Нальчик, Кирова 1Д. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
7: ООО «КИТ», Агрнип, 124, 070 и 018-05.
8: Открыт набор в Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». Набираем студентов по специальностям: программирование и графический дизайн, госдиплом о высшем образовании, помощь с трудоустройством. Приемная комиссия в Нальчике, 49-61-51. 49-61-51. Улица Кишукова, дом 1.
9: Превратите дом в произведение искусства вместе с «Бруксервис». «Бруксервис». У нас вы найдете АМК-декоративные покрытия, декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК-термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу: Шагенова, 50/1. Телефон 8-909-491-60-35.
10: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12.
0: Реклама.
2: Уважаемые жители нашей республики, частная начальная школа полного дня «Олимп» открыла запись детей на 2026-2027 учебный год в классах до 15 человек. Высококвалифицированные учителя, сбалансированное трехразовое питание, после уроков прогулки на свежем воздухе, посещение кружков, выполнение домашнего задания с учителями, футбольное поле, зеленая охраняемая территория. Нальчик, проспект Ленина, 2. Звоните 8-938-081-58-48. Путь к Олимпу начинается здесь.
3: Санаторий «Синдика». Ваш отдых в лучших традициях кавказского гостеприимства. Комфортные номера, изысканная кухня и современный лечебно-оздоровительный центр. Все для восстановления сил и гармонии. Уже более 20 лет мы создаем атмосферу, в которую хочется возвращаться. Санаторий «Синдика». Отдыхайте красиво, заботясь о здоровье. Нальчик, Пирогова, 1. Справки по телефону. 8-800-228-98-49-25-25. 5.
4: Возрастная категория 0+.
5: ООО «Кабалкин Турист». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова, 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
7: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООС «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сдать анализы, записаться к косметологу, вылечить кариес себе и детям. На все случаи жизни «Медиум». Для вас всегда доступно новейшее оборудование, высококвалифицированный персонал и приемлемые цены в сочетании с высокими стандартами качества. «Медиум».
9: Телефон 8-800-351-1003.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Восток ФМ.
11: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.
0: 1001

0: Хочешь бодро просыпаться каждое утро, будто ты на пятизвездочном курорте и мощно заряжаться на весь день?
1: Тогда слушай «Восток FM» и делай громче аква-аэробику.
2: Аква-аэробика начинается прямо сейчас.
0: Твой персональный восточный аниматор «Аква-аэробика». По будням в 7 утра на «Восток FM». Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
0: Реклама на Восток FM. 8 495 925 33 17.

0: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
1: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранип 328-774-600-304-749.
2: Автономная канализация «Малахит» от компании «Машукстрой». Септики для туристических комплексов, дач, гостиниц и частных домов. Жироуловители для кафе и ресторанов и многое другое. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Телефон 8 999 099 40 00.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.
3: Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
4: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «The Level».
5: Круглосуточная эвакуация авто. Быстро, бережно, надежно. Телефон плюс 7-903-426-4200.
6: Реклама на Восток-ФМ.
7: Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12.
0: Реклама.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
4: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Го» и заказывайте машину. «Яндекс.Го» — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика», Нальчик, Байсултанова 21 и Неделина 7А, Чегем, Баксанское шоссе 1.
1: Каркасно-щитовые панели СИП от компании «Машукстрой» для возведения каркасных домов, холодильных камер сельхозназначения и домов для круглогодичного проживания. Свое производство в Нальчике. Консультации, расчет, монтаж. Телефон 8-999-099-4000. ООО «Машукстрой». ОГРН 122-070-00-51-73.
2: Кабардино-Балкарская птицефабрика «Селение Кахун» приглашает на работу мужчин и женщин в колбасный цех и цех упаковки на должности операторов и упаковщиков. Высокая заработная плата, полный социальный пакет, трансфер до предприятия и обратно. Справки по телефону 8-905-435-66-99. 8-905-435-66-99.
3: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
0: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. Реклама на Восток-ФМ. 8 495 925 30.

0: Восточный уикенд.
1: Восток ФМ.
2: 1001 хит.
0: В Нальчике 10 часов утра.

0: Новый хит на Восток ФМ. Близкий. Дела.
1: Я в работе, у меня план. График плотный тут и там. Я серьезный музыкант.

0: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
1: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Агронит 328-74-600-304-749.
2: Санаторий «Синдика» предлагает санаторно-курортную программу для вашего здоровья и восстановления. Современные методики, опытные специалисты и эффективные процедуры. От бальнеологии до ЛФК и массажа. Здесь о вас позаботятся в лучших традициях курортной медицины. Санаторий «Синдика». С заботой о вашем здоровье. Нальчик, Пирогова 1. Телефоны 8 800 200 28 98 72 00 45.
3: Возрастная категория 0+.
4: ООО «Кабалкин Турист». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи. Качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес: город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-1222.
6: Сеть клиник и аптек «Медиум». Это гарантия качества, стабильность и демократичные цены. Мы совершенствуемся для вас каждый день. Взрослое и детское отделение, пластическая и общая хирургия, аптеки и многое другое. «Медиум». Нальчик. Кабардинская, 162. Телефон 8 800 351 1003.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Восток-ФМ.
8: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сильно.

висит. Между нами своя атмосфера эстетит. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12.
0: Реклама.
2: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
3: Сваи винтовые, сваи шуруповидные. Для глэмпингов, бань, домов и каркасных строений. Свое производство свай. Теперь и в нашей республике. Выезд, расчет, консультация. Монтаж с гарантией. Компания «Машукстрой». 8-999-099-4000.
4: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес – город Нальчик, улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
5: Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
6: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Левел».
7: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова, 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
8: Открыт набор в Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». Набираем студентов по специальностям «Программирование и графический дизайн», «Госдиплом о высшем образовании», «Помощь с трудоустройством». Приемная комиссия в Нальчике 49-61-51. 49-61-51. Улица Кишукова, дом 1.
0: Реклама на Восток-ФМ.
9: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Реклама на Восток-ФМ. 8 495 925 33.

0: Реклама. Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Охохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: Открыт набор в Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». Набираем студентов по специальностям «Программирование и графический дизайн», «Госдиплом о высшем образовании», «Помощь с трудоустройством». Приемная комиссия в Нальчике, 49-61-51. 49-61-51. Улица Кишукова, дом 1.
4: Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусный.». Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
5: «Автовкусный.». Нальчик, Кирова 1D. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
6: ООО «КИТ», АГРНИП 124-070 и 018-05.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Уважаемые жители нашей республики, частная начальная школа полного дня «Олимп» открыла запись детей на 2026-2027 учебный год в классах до 15 человек. Высококвалифицированные учителя, сбалансированное трехразовое питание, после уроков прогулки на свежем воздухе, посещение кружков, выполнение домашнего задания с учителями, футбольное поле, зеленая охраняемая территория. Нальчик, проспект Ленина, 2. Звоните 8-938-081-58-48. Путь к Олимпу начинается здесь.
2: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01. Вайкино на Восток ФМ. Звездные войны. Режиссер Джордж Лукас.
3: Люк, я твой отец.
2: Магистра Йоду чуть было не сыграла обезьяна. Лукас изначально планировала дать роль маленькой обезьянки. На нее хотели надеть...

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12.
0: Реклама.
2: Папа любит колбасу.
3: И, конечно, маму.
2: А я наггетсы люблю. Ну и маму с папой.
3: Мама любит курочку.
4: И, конечно, папу.
2: Очень любим мы продукты от домашних правил.
3: Домашние правила от Кабардино-Балкарской птицефабрики – это правила создания вкусных и свежих деликатесов из натурального мяса. Колбасные изделия и полуфабрикаты из отборной говядины, птицы и баранины сделаны по стандарту халяль и сертифицированы.
2: Домашние правила. Вкусно по-домашнему.
5: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.
6: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И по адресу Шанинцева, Рочек, ОМ 32-47-0-34-128.
7: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
8: Превратите дом в произведение искусства вместе с «Брук-сервис». «Брук-сервис». У нас вы найдете АМК «Декоративные покрытия», декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК-термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу. Шагенова, 50/1. Телефон 8-909-491-60-35.
9: Платформа – ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
0: Реклама на Восток ФМ.
10: Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.
0: Вайкино. На Восток ФМ.
10: Белое солнце пустыни. Режиссер Владимир Мотыль.
11: Восток – дело тонкое.
10: Белое солнце пустыни – талисман для космонавтов. Существует традиция смотреть его в канун старта и брать с собой копию, чтобы пересматривать.

0: Реклама. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
1: Юлианна Караулова.
0: Отпетые мошенники.
3: Люби меня, люби. Жарким огнем.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
0: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Восток FM.
1: 1001 хит.
0: В Нальчике полдень.
2: Продолжаем нескучно отдыхать. Трехдневный майский уикенд, часть вторая сегодня. Всем привет от меня, Миша Азарова. Делает звук громче, потому что все намекает, что саунд впереди будет отличный. Эмрел Тук, Эммана Кей, Джек Джонс, Артик и Асти, Питбуль, Ахмед Чауки. Наслаждайся.

имя в эфире Восток ФМ. Знакомься, это Аринту. Аринту, его треки «Ламбада» и «Адреналин» уже в нашем эфире. Вот он, «Адреналин». Мне кажется, трек этот претендует стать гимном лета 2026. Танцы на пляже или хотя бы на улицах городов. Why not? Why not? Ну и в наших динамиках, конечно, тоже. Спасибо, Аринту. Ну а теперь всем привет. Я Миша Азаров, здесь с тобой до вечера. Если ты проводишь 2 мая в моей компании, то правильно делаешь, я скучать не дам, да и треки этого часа тоже скучать не дадут. Скоро к нам зайдет на

0: finalii ceasa, Mustafa Sandal. Гель Ашким для всех отдыхающих и наслаждающихся музыкой Восток FM.
1: Реклама.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «Сезе Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес – город Нальчик, улица Ахохова, 98. Телефон 8-928. 717-16-36. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
4: Санаторий «Синдика» приглашает гостей и жителей города пройти обследование на новом американском ультразвуковом аппарате премиум-класса по следующим направлениям. Щитовидная железа, шейные лимфоузлы, молочные железы, органы малого таза, органы брюшной полости и забрюшинного пространства, почки, надпочечники, спа-отель «Синдика». С заботой о вас. Город Нальчик, Пирогова 1. Справки по телефону 72-00-45.
5: ООО «Кабалкин Турист». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Автономная канализация «Малахит» от компании «Машукстрой». Септики для туристических комплексов, дач, гостиниц и частных домов. Жироуловители для кафе и ресторанов и многое другое. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Телефон 8-999-099-4000.
7: Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
8: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Сезе Левел».
9: Сдать анализы, записаться к косметологу, вылечить кариес себе и детям. На все случаи жизни «Медиум». Для вас всегда доступно новейшее оборудование, высококвалифицированный персонал и приемлемые цены в сочетании с высокими стандартами качества. «Медиум».
10: Телефон 8-800-351-1003.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Восток FM.
12: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

Если перевести его имя, например, с немецкого, то получится ровный такой четкий парень. Да, может и так, но никнейм Эбен от другого. Эммануэль Бенджамин, вот тебе и Эбен. Хит «Hello» с нами. Между прочим, шестая строчка «Звезд Востока». Только вчера нам Дэн Ковали все рассказал и даже дал послушать. Ну а если наш хит-парад ты пропустил, то завтра в 2 часа будет возможность наверстать упущенное. Не прозевай. Ну а ближайшие 15 своим звучанием нас порадует Лирик и Александр Стэн, новых хитов которой мы очень ждали.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12.
0: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наши приложения в App Store и Рустор.
2: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранип 328-874-600-304-749.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес: город Нальчик, улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. АС Юг Шина. Ждем вас в гости.
3: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: можно составить список действий, которые можно делать по треку лирика «Oh my love». Готовить завтрак легко, мчать по трассе, да без проблем, признаваться в любви вообще идеально. Жарить шашлык, кстати, тоже можно, да и день такой. Погода шепчет, календарь тоже намекает, 2 мая все-таки. А в сочетании с «Восток FM» это вообще огонь. Отдыхаем дальше. Мустафа Сандал, Султан Лагуджев и Эйола присоединятся к нам через минуту.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Реклама на Восток FM. 8 495 925 33 17.

0: Восток FM.
1: 1001 хит.
0: В Нальчике час дня.
2: Сегодня в мире отмечается праздник с нотками релакса и отдыха. День игры на гавайской гитаре. Я уверен, что треки Восток FM на ней тоже можно сыграть. Пробуем в этом часе. С нами Джонни, Алекс Альта, Ники Фо, Яник, Амар Рудберг, Диджей Грув, Филатов Энкерас, Бурак Этер через секунду.

0: Пока Джонни не может забыть свои любовные передряги, мы помним, что первая волна майских уикендов продолжается. Сегодня суббота, а значит, что отдыхаем еще и завтра. Хотя, я думаю, нет таких, кто забыл этот долгожданный факт. Давай лучше продумаем наши совместные планы на ближайший час, а там музыка и только музыка. Добавлю конкретики, пока Джонни допивает свою работу. Добавлю конкретики, кто будет с нами. А встречу с нами ждет красотка Джей Ло, на концерт которой мы отправляли тебя прошлым летом. Легендарная Ain't It Funny уже заряжена, но сначала услышим проект Triple Max и One Night. Спортивный Паджа BMC тоже будет. Его зарядка и йога в одном флаконе, вернее, в одном треке. И все это здесь, на Восток FM. Не скучай, отдыхай.
1: Реклама.
2: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
1: Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в автовкусные.точка. Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем. Автовкусные.точка. Нальчик, Кирова 1D. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
3: ООО «КИТ», Агрнип, 124, 070 и 018, 05.
4: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города, проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООС «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на Восток FM. Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

0: Этот хит тебе нравится настолько сильно, что ты голосуешь за него на Восток.фм, а в результате что? А в результате второе место чарта звезд Востока. Это Брак 16 и ее Pay to Exist с нами, а на горизонте уже появляется прямой конкурент Бракс, лидер звезд Востока Holy Flame. Его Тану услышим уже скоро.
1: Восток ФМ. Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12.
1: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особый аланский с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
3: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранит 328-774-600-304-749.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
6: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Застройщик ООО «СЗ Левел».
7: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес – город Нальчик, улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
8: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи: качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес: город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-1222.
9: Сеть клиник и аптек «Медиум». Это гарантия качества, стабильность и демократичные цены. Мы совершенствуемся для вас каждый день. Взрослое и детское отделение, пластическая и общая хирургия, аптеки и многое другое. «Медиум». Нальчик. Кабардинская, 162.
10: Телефон 8-800-351-1003.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Круглосуточная эвакуация авто. Быстро, бережно, надежно. Телефон плюс 7-903-426-4200.
1: Реклама на Восток-ФМ.
13: Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

морозы из лета пришла, ты зимою весну принесла, ты надеждой меня обожгла, страсть постой.

0: Правда, черемуховые холода вновь обещают. Но давай пока думать об этом не будем. Наслаждаемся теплом, майскими и отличным саундом. Последние 2.5 минуты с нами Holy Flame. Впереди Pajabi MC Block 3. Дождись.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Реклама на Восток-ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Восток FM.
1: 1001 хит.
0: В Нальчике 2 часа дня.
2: В Китае форсится новый тренд. Там люди начали массово заводить куриц и петухов и в качестве домашних животных. Для них даже продают специальные шляпы и одежда. Гуляют с ними тоже, наверное, на поводке. Ну а наша музыка в свободном доступе в новом часе 3D, Алан Вокер и Джа Халиб.

0: которому нельзя не подпевать. Ну, по крайней мере, у меня именно так с ним. Сначала «С неба», совместка с Ильманом, теперь «Сольная нежность». Что ты с нами делаешь? Что ты с нами делаешь? Это Трида, которая продолжает кайфовать в новой для нее роли, роли мамы. Здоровья малышу, ну а нам бы хотелось больше твоих новинок, дорогая Трида. Очень хотим. Заранее спасибо. Ну а теперь заглянем в сердце нашего восточного плейлиста. Кто сопровождает нас в эту субботу? Это они. Софи Рейс, Луиза Сонза и Манбек, Not You, а ранее появится актуальный, как всегда, мод. Его читалочка тоже будет, а еще будет Мустафа Сандал. Для всех, у кого любимым уроком в школе была история, или просто, если любишь Мустафу Сандала, наша золотая восточная история точно зайдет.
1: Реклама. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Уважаемые жители нашей республики, частная начальная школа полного дня «Олимп» открыла запись детей на 2026-2027 учебный год в классах до 15 человек. Высококвалифицированные учителя, сбалансированное трехразовое питание, после уроков прогулки на свежем воздухе, посещение кружков, выполнение домашнего задания с учителями, футбольное поле, зеленая охраняемая территория. Нальчик, проспект Ленина, 2. Звоните 8-938-081-58-48. Путь к Олимпу начинается здесь.
3: Открыт набор в Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». Набираем студентов по специальностям «Программирование и графический дизайн», «Госдиплом о высшем образовании», «Помощь с трудоустройством». Приемная комиссия в Нальчике 49-61-51. 49-61-51. Улица Кишукова, дом 1.
4: Реклама на Восток-ФМ.
5: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Только вчера я переживал за Мота и его намеки, почему же нет этого трека в главном восточном чарте «Звезды Востока». Как Мот филигранно оказался в хит-параде. Правда, пока только на 20-й позиции. Ну, я как знал прям, как знал и дал намек Дэну Ковали. Что ж, я за Мота рад, рад и за тебя, потому что ты голосуешь на восток.фм за правильные треки, хотя других у нас и не бывает. Давай будем честными сами с собой. Далее слушаем Алсу, Иманбек и Андреса Хабиби. Все они в наших динамиках. Скоро!
1: Восток ФМ. Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12.
1: Реклама. Превратите дом в произведение искусства вместе с Брук-сервис. Брук-сервис. У нас вы найдете АМК-декоративные покрытия, декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК-термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу. Шагенова 50/1. Телефон 8-909-491-60-35.
3: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
4: Работать в коворкинге. Тренироваться в собственном спортзале. Отдыхать в закрытом дворе без машин. Смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООС «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: внешность этой девчонки еще в детском возрасте намекала, что ей надо сниматься в кино. Но так и случилось. В 14 лет она попробовала себя в одном популярном мексиканском подростковом сериале, но к музыке тяга у нее была замечена гораздо раньше. Это София Рейс. Ее вокал мы слышим совместно с диджеем Иманбеком. Not You с нами сейчас. Ну а финиш часа будет тоже красивым, но уже с мужским вокалом. Мустафа Сандал и Рейнмен с нами скоро.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

Московский зоопарк бесплатно пускает посмотреть на панду Катюшу только утром. В эфире «Восток ФМ» удовольствие можно получить 24/7. Музыкально открываем новый субботний час. Султан Лагучев, Джейсон Дерул, Portugal The Man, Хелена, Rush, Лави.

Это Султан Лагучев, который все чаще начал в своих музысториях использовать женский вокал. Хоть именно здесь его немного, но в самом начале трека он есть. Это новая скромная вещица «Султан твоей души», а теперь пришло время заглянуть в душу нашего восточного майского плейлиста. Кто же там? Кто? Да вот кто. Давай слушать. Это Uncle Funkle, он появится в этом чате обязательно, а с ним будут парни Галибри и Мавик. Федерико Феллини, великий, тоже зайдет, а вот точку в часе доверяем поставить Халеду. Аиша, Аиша, Фит всех времен и народов Аиша закроет час и сделает это очень красиво. Всю эту красоту для тебя сегодня заряжаю я, Миша Азаров, привет!

0: Реклама.
1: Каркасно-щитовые панели СИП от компании «Машукстрой» для возведения каркасных домов, холодильных камер сельхозназначения и домов для круглогодичного проживания. Свое производство в Нальчике. Консультации, расчет, монтаж. Телефон 8-999-099-4000.
2: ООО «Машукстрой». ОГРН 122-070-00-51-73.
3: Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусный.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
4: «Автовкусный.» Нальчик, Кирова 1D. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
5: ООО «КИТ», «Агрнип» 124, 070 и 018, 05.
6: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
7: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Level».
8: Кабардино-Балкарская птицефабрика «Селение Кахун» приглашает на работу мужчин и женщин в колбасный цех и цех упаковки на должности операторов и упаковщиков. Высокая заработная плата, полный социальный пакет, трансфер до предприятия и обратно. Справки по телефону 8-905-435-66-99. 8-905-435-66-99.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
0: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

летят Мона и Динара, а мы давай ненадолго заглянем на Запад, потому что там, в Италии, разработали очень годный лайфхак. Там появился смеситель, который сможет сам сварить кофе. В нем спрятана система из бойлеров и фильтров, позволяющая получить кипяток для бодрящего напитка. Надо только вставить смеситель, капсулу с кофе, а все остальное он сделает сам по себе. Ну а мы вставим в нашу субботу бодрящий саунд, он как кофе, впереди с нами мрак.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8.
2: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нордкале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
3: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранит 320-874-600-304-749.
4: Круглосуточная эвакуация авто. Быстро, бережно, надежно. Телефон плюс 7-903-426-4200.
5: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
6: Сдать анализы, записаться к косметологу, вылечить кариес себе и детям. На все случаи жизни «Медиум». Для вас всегда доступно новейшее оборудование, высококвалифицированный персонал и приемлемые цены в сочетании с высокими стандартами качества. «Медиум».
7: Телефон 8 800 351 1003.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-1222.
2: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 229001. Вайкино на Восток ФМ. Крестный отец. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола.
3: Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться.
2: Удивительно, но это абсолютная правда. Слово «мафия» и «мафиози» в фильме «Крестный отец» не произносятся ни разу. Вайкино. Вспоминаем легендарные фразы из любимых фильмов.

0: Если кто-то думал, что творчество турецкого актера и сонграйтера Эмре Алтуга остановилось на хитовом Букадарме, то вовсе нет. Вот недавно Эмре представлял в Москве свое шоу, которое, кстати, проходило при поддержке Восток ФМ. А еще у нас в эфире появляются две новинки Алтуга: «Истории Фани» и вот это «Инчигиби». Да, турецкий вайб нам по кайфу, но и музыку других стран мы тоже очень любим. Через пару коротких с нами Рехаб и Майкл Шольте, танцевальный «Waterfall». Дождемся.
1: Реклама. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.

0: корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 7.

0: Восток FM.
1: 1001 хит.
0: В Нальчике 4 часа дня.
2: Психологи говорят, что голод повышает продуктивность сотрудников. Хотя сотрудники — это что-то на рабочем, а нам до работы как до Тихого океана пешком. Продолжаем отдыхать 2 мая на календаре, не скучаем и не голодаем. По музыке Егор Крид, Сивиль, Арсен Шахунц, кайфуй.

0: Круги и сансары в эфире Восток ФМ. Сакральных мыслей индийской философии добавляют Севили и Егор Крид. Их карма, которая заставляет задуматься о том, правильно ли я что-то делаю. Если у тебя не так, то можно просто наслаждаться хитом, ведь он классный получился, это факт. Ждем новинку в наших звездах Востока, но гораздо раньше ждем тех, кто продолжит нашу праздничную субботу. На подходе танцевальные Биби Рекса и Faithless. Ранее колоритный Махмуд Архан и Сенашин Эр. Эльбрус Джанмирзоев в финале часа.
1: Душа моя поет, а небо плачет.
0: Традиции не нарушаем. Золотые хиты ловим в конце каждого часа. В этом именно так и будет. Я Миша Азаров, это Восток ФМ и лучшая музыка.
2: Реклама.
3: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «СЗ Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: где же ты была? Кто-то может спросить в понедельник утром, когда на Восток ФМ не обнаружит ни Наилю, ни Гарика, ни Восточного Экспресса. Не пугайся, им нужна небольшая перезагрузка, а вот Дэн Ковали пусть просыпается часов так в 5 утра и мчит будить в эфире весь Восток ФМ. Так будет на следующей неделе, а пока суббота, отдыхаем и делаем это музыкально. Элвин Грей только что, на очереди целый набор звуков, Свенки Тюнс, Биби Рекса, Конфуз, Шакира, выбирай и отдыхай.
1: Восток ФМ. Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8.
1: Реклама. Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928. 717-16-36. АС Юг Шина. Ждем вас в гости. Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика. Здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
3: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Застройщик ООО «СЗ Level».
1: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: на Восток FM сейчас. Я думаю, Гандагана Swanky Tunes отлично для этого подходит, а в 20 с нолями традиционно для уикенда стартует наша пати на хате. Включай радиоприемник, делай громче и зови всю свою братву, которая, я уверен, не откажется отжечь. До финала часа у нас тоже будет танцевально. Через минуту Эдис, а затем Белый танец, Мелодия дождя и Эльбрус Джон Мирзоев.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Реклама на Восток FM. 8 495 925 33 17.

0: «Восток-ФМ» представляет. «Тысяча и один тост» на «Восток-ФМ». В роли тамады Зосо Павлиашвили.
1: На Кавказе есть такая пословица: «Лишь в сердце рожденное слово путь находит к сердцу другого». Так выпьем за то, чтобы все наши слова были услышаны и несли в себе добрые умыслы.
0: «Тысяча и один тост» на «Восток-ФМ».

Только что Азаров открыл для себя новое слово. Скрапбукинг, международный день которого отмечается сегодня. Открытки и альбомы своими руками — это круто, но я тебя лучше по старинке звуком порадую. На старте часа Тони Марино, Миа Бойко, Loud Luxury, Rush, вперед!

0: KTI Stan с приветом всей Армении на Восток FM. Прямо сейчас стильная музыстория, которая классно сочетает в себе и колоритное, и современное. Да, и Тони Марино в этом мастер, да и мы тут на Востоке не лыком шиты, знаете ли. А чем мы шиты? Да музыкой разнообразной, что подтверждаем постоянно. В этом вечернем часе с нами ностальгирующий по команде Ozone Дэн Балан. Ранее хитовая история The Day Before, Роберт Кристиан, Элис Шука. Вот так, в субботу вечером добавим танцев, а финал часа нас порадует золотым хитом коллекции Восток FM.
1: Если б тебя в этом мире, любимая, не было.
0: Все это и не только будет радовать нас на просторах этого часа. Я, Миша Азаров, уже все для тебя подготовил.
2: Реклама. Круглосуточная эвакуация авто. Быстро, бережно, надежно. Телефон плюс 7 903 426 4200.
3: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
4: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи: качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес: город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И по адресу страницы врач. ОГРН 32-47-03-41-28.
5: Открыт набор в Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». Набираем студентов по специальностям: программирование и графический дизайн, госдиплом о высшем образовании, помощь с трудоустройством. Приемная комиссия в Нальчике, 49-61-51. 49-61-51. Улица Кишукова, дом 1.
6: Сеть клиник и аптек «Медиум». Это гарантия качества, стабильность и демократичные цены. Мы совершенствуемся для вас каждый день. Взрослое и детское отделение, пластическая и общая хирургия, аптеки и многое другое. «Медиум». Нальчик. Кабардинская, 162.
7: Телефон 8-800-351-1003.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусный.». Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
10: «Автовкусный.». Нальчик, Кирова 1Д. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
11: ООО «КИТ», АГРНИП 124-070 и 018-05.
12: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг, от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.
13: Сваи винтовые, сваи шуруповидные. Для глэмпингов, бань, домов и каркасных строений. Свое производство свай. Теперь и в нашей республике. Выезд, расчет, консультация. Монтаж с гарантией. Компания «Машукстрой». 8-999-099-4000.
2: Реклама на Восток-ФМ.
14: Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

0: Большая у нас, конечно, конкуренция хитов. Что это красота? Чигири не может никак зайти в фирменный чарт «Звезды Востока». Ну ничего, я верю, что Шамо в восточном музрейтинге обязательно окажется и доберется до его вершины. Главное, твои голоса за любимые хиты на сайте восток.фм. По музыке далее. Камрад, Аринту и Дэн Балан. Ждем.
1: Восток ФМ. Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8.
1: Реклама. Превратите дом в произведение искусства вместе с Брук-сервис. Брук-сервис. У нас вы найдете АМК-декоративные покрытия, декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК-термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу. Шагенова, 50/1. Телефон 8-909-491-60-35.
3: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
4: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «СЗ Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Го» и заказывайте машину. «Яндекс.Го» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
6: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
7: Открыт набор в Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». Набираем студентов по специальностям «Программирование и графический дизайн», «Госдиплом о высшем образовании», «Помощь с трудоустройством». Приемная комиссия в Нальчике 49-61-51. 49-61-51. Улица Кишукова, дом 1.
1: Реклама на Восток ФМ.
8: Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.
1: Вайкино на Восток ФМ.
8: Белое солнце пустыни. Режиссер Владимир Мотыль.
9: Господин назначил меня любимой женой.
8: Белое солнце пустыни – талисман для космонавтов. Существует традиция смотреть его в канун старта и брать с собой копию, чтобы пересматривать в минуты космического досуга. Вайкино. Вспоминаем легендарные фразы из любимых фильмов на вас.

0: субботний вечер на Восток ФМ продолжает Камрад и его Be Mine, которая качает в любое время суток и поддерживает заряд нашей бодрости на высоте. Отдыхаем дальше. Завтра еще выходной, поэтому можно расслабиться и отдать себя любимым занятиям. С одним из них, с эфиром Восток ФМ, я, Миша Азаров, на сегодня заканчиваю. А чем займу свой вечер, не скажу, дабы никого не шокировать. До связи завтра. С праздниками. Адьос.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Шаман. Это любовь.
3: Стас Михайлов.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Восток ФМ представляет 1001 тост на Восток ФМ. В роли тамады Зосо Павлиашвили.
1: Однажды Илико подошел к быстрой горной речке. Не перейти ее вброд, не перебраться вплавь. Но путь его, как ни крути, лежал через строптивый поток. Не растерялся гордый джигит и соорудил мосток. И сам перешел, и многие после него строителю хвалу возносили. Так выпьем же за находчивость и умение превратить личное благо в позитивную репутацию.
0: 1001 тост на Восток ФМ.

0: компаньеро. Компренде?
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех,

0: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
1: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранит 320-874-600-304-749.
2: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
3: Ищите особенный подарок? Подарочные сертификаты спа-отеля «Синдика». Это эмоции, отдых и забота о здоровье. Выберите номинал и подарите близким возможность пройти спа-процедуры, лечебные программы и расслабиться по-настоящему. Санаторий «Синдика». Дарите заботу. Нальчик, Пирогова 1. Телефон 72-00-45.
4: Возрастная категория 0+.
5: ООО «Кабалкин-турист». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
7: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ «Левел».
8: Уважаемые жители нашей республики, частная начальная школа полного дня «Олимп» открыла запись детей на 2026-2027 учебный год в классах до 15 человек. Высококвалифицированные учителя, сбалансированное трехразовое питание. После уроков прогулки на свежем воздухе, посещение кружков, выполнение домашнего задания с учителями. Футбольное поле, зеленая охраняемая территория. Нальчик, проспект Ленина, 2. Звоните 8-938-081-58-48. Путь к Олимпу начинается здесь.
9: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И по акции «Заворочек» ОГРН 32-47-03-41-28.
0: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

0: солнце в каждой песне. Восток FM.
1: Aisha, all my sisters, yeah.

еще только влезала, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8.
0: Реклама.
2: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООС «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Открыт набор в Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». Набираем студентов по специальностям «Программирование и графический дизайн», «Госдиплом о высшем образовании», «Помощь с трудоустройством». Приемная комиссия в Нальчике 49-61-51. 49-61-51. Улица Кишукова, дом 1.
2: Превратите дом в произведение искусства вместе с «Бруксервис». «Бруксервис». У нас вы найдете АМК «Декоративные покрытия», декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК-термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу. Шагенова, 50/1. Телефон 8-909-491-60-35.
3: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
4: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
0: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
4: Юлианна Караулова.
3: Отпетые мошенники.
6: Люби меня, люби.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Автономная канализация «Малахит» от компании «Машукстрой». Септики для туристических комплексов, дач, гостиниц и частных домов. Жироуловители для кафе и ресторанов и многое другое. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Телефон 8 999 099 4000.
2: Сдать анализы, записаться к косметологу, вылечить кариес себе и детям. На все случаи жизни «Медиум». Для вас всегда доступно новейшее оборудование, высококвалифицированный персонал и приемлемые цены в сочетании с высокими стандартами качества. «Медиум».
3: Телефон 8 800 351 1003.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.
6: Альфреско – ресторан европейской и кавказской кухни с итальянским акцентом. Ароматная паста, сочное мясо, отличные напитки и атмосфера, в которую хочется вернуться. Альфреско – вкус, который объединяет. Спа-отель «Синдика», город Нальчик, Пирогово 1. Бронь столов плюс 7 963 280 28 20.
7: ООО «Кабалкин Турист».
8: Круглосуточная эвакуация авто. Быстро, бережно, надежно. Телефон плюс 7 903 426 4000.
9: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.

0: одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Папа любит колбасу.
2: И, конечно, маму.
1: А я наггетсы люблю, ну и маму с папой.
2: Мама любит курочку.
0: И, конечно, папу.
1: Очень любимые продукты от домашних правил.
2: Домашние правила от кабардино-балкарской птицефабрики – это правила создания вкусных и свежих деликатесов из натурального мяса. Колбасные изделия и полуфабрикаты из отборной говядины, птицы и баранины сделаны по стандарту халяль и сертифицированы.
1: Домашние правила. Вкусно по-домашнему.
3: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01. Вайкино на Восток ФМ.
4: Такие вопросы задаете, что неудобно отвечать даже.
3: Массу смешных реплик, ставших поистине народными, Фрунзик Мокротычан придумал сам. Сцена допроса свидетеля Хачикяна в суде абсолютно.

0: На этой неделе в шоу «Восточный экспресс».
1: Очередной в мире животных, короче.
2: Ну-ка.
1: У морских выдр есть такой специальный карман под лапкой. Там они хранят любимые камни для раскалывания ракушек. Но самое интересное, что любимые камни... Вот один камень, он может целую жизнь им пользоваться. Представляешь?
2: А что, ты знаешь, что он дарит этот камешек, может подарить своей возлюбленной, когда он встречает ее?
1: Во-я!
2: И все, это любовь, это предложение.
1: Да.
0: Новый рейс в понедельник в 7 утра на Восток ФМ. Для лиц старше 16 лет. Восток ФМ. Погода.
3: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8.
0: Реклама.
4: Каркасно-щитовые панели СИП от компании «Машукстрой» для возведения каркасных домов, холодильных камер сельхозназначения и домов для круглогодичного проживания. Свое производство в Нальчике. Консультации, расчет, монтаж. Телефон 8-999-099-4000. ООО «Машукстрой». ОГРН 122-070-00-51-73.
5: Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
6: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ «Левел».
7: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «СЗ Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-40-00. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес – город Нальчик, улица Ахохова, 98. Телефон 8-928. 717-16-36. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
0: Реклама на Восток ФМ.
9: Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.
0: Вайкино на Восток ФМ.
9: «Белое солнце пустыни». Режиссер Владимир Мотыль.
10: Хорошая жена, хороший дом. Что еще надо человеку, чтобы встретить старость?
9: Съемки проходили в Туркмении и Дагестане. Большую часть эпизодов отсняли на берегу Каспийского моря, а также в окрестностях Каспийска и Махачкалы. Работа шла тяжело и организована была отвратительно. Хромала и дисциплина. Актеры то и дело дебоширили, конфликтовали с горячей местной публикой.
0: «Вайкино». Вспоминаем легендарные фразы из любимых фильмов на Восток ФМ.

0: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Ольга Зарубина.

0: Комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Реклама на Восток FM 8 495 925 33.

0: ты.
1: Восток ФМ представляет. Тысяча один тост на Восток ФМ. В роли тамады Зосо Павлиашвили.
2: Одного джигита спросили, что такое счастье? Он ответил, счастье – это услышанная песня. Песня души, которую не заглушил шум мысли. Она всегда звучит, но услышать ее можно лишь, когда позволяешь миру быть прекрасным. Когда твой взгляд на мир и мысли о нем чисты. Давайте выпьем за то, чтобы наши мысли были стерильными.
1: «Тысяча один тост» на Восток ФМ.

Москве 8 часов вечера. Пати на хате. Стартует «Пати на хате» по выходным в 20.00. Лучшие танцевальные хиты и вайб отпуска на Восток-ФМ. Не пропусти и собирай друзей на «Пати на хате».

0: Устроим восточный движ. Пати на хате на Восток ФМ. Реклама.
1: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-1222.
2: Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусные.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
3: «Автовкусные.» Нальчик, Кирова 1D. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
4: ООО «КИТ», «Агрнип» 124, 070 и 018, 05.
0: Реклама на Восток ФМ.
5: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Здесь все конкретные красавчики. Пати на хате на Восток-ФМ.
1: Восток-ФМ. Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8.
1: Реклама.
2: Круглосуточная эвакуация авто. Быстро, бережно, надежно. Телефон плюс 7 903 426 4200.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «Сезе Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
1: Реклама на Восток-ФМ.
0: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: На этой неделе в шоу «Восточный экспресс».
1: Каким маринадом готовить мясо на майские? Об этом мы и говорим в нашей рубрике «Все включено».
2: Норик написал. Доброе утро, джигарики-шампурики. Соль, перец, базилик, репчатый лук и в тандыр.
1: Вот базилик я еще никогда не использовал,
2: честно
1: говоря.
2: Я, кстати, тоже. Надо попробовать. Интересно. А еще очень люблю, просто обожаю ханский шашлык. Для этого нужен целый баран. А шашлыка получается всего лишь два шампура. Но это ханский шашлык, это же который... Это какой, Норик? Это который слоеный, да? Когда несколько слоев. Вот как сейчас это модные сейчас есть, которые слоеные, вот этот шашлык?
1: Да.
2: Очень он модный сейчас стал, многие его готовят.
1: И он готовится очень быстро, и он очень сочный, понимаешь? Очень сочный, и он сразу кусочками порционными. Вот это не надо, потом ночь, вилка, руки, не знаешь как.
2: Норик, нам пояснительная бригада нужна. Что такое ханский шашлык? Мы, кажется, его не пробовали. Но что-то очень интересно. Очень
1: приглашаю на майские, все сами увидите.
0: Новый рейс в понедельник в 7 утра на Восток ФМ. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.
0: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
2: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Level».
0: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Настроение – горы. На Восток ФМ.
1: Снова теплый ветер с гор дарил любовь. Как будто слышу я свой двор и голоса.

Ты в морозы из лета пришла, ты зимою весну принесла, ты надеждой меня обожгла. Страсть, постой.

0: Реклама. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Шаман.
2: Это любовь.
1: Стас Михайлов.
2: На тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Реклама на Восток-ФМ. 8-495-925-3317.

Звезд много, а звезда Востока только одна. И зажигаешь ее именно ты. Голосуй за свой любимый трек на сайте восток.фм. И в пятницу в 17:00 мы узнаем, кто окажется на вершине самого солнечного чарта страны. Восточная двадцатка с Дэном Ковалем. Каждую пятницу в 5 вечера и в воскресенье в 2 часа дня на Восток-ФМ. Для лиц старше 16 лет.

0: Солнце в каждой песне. Восток FM.
1: На причале громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: солнце в каждой песне. Восток FM.
1: Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

Восток ФМ. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 777-1108 от 22 сентября 2017 года. Зарегистрировано Роскомнадзором.

окон 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.